Убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здаю, па извайам максимально. Морда се сдела вам, боде